0: Тэбэттэлэрчимавуг угутсиаруутталеривуг таманна уникаамисара иккааватсиараттармагакку таитсама умиартуаманиу миксаана яалла тамаккуа умиартуамин пиярюмини упиннаралихаусартуалуу хатталаарсимамма тилаги илиарияалаулумма татакуминаммари хатталилаарсимаю тамаани силатуиннэрми таиннэрмиартуаминаалу сиккуупимина инунну аторпалаартуалу тамаагунану асимаюну халлунаалу паюктэгатуаваксуни паюкпаксунилаак тамаагунинунну кингунилиалуула лилаортсамагман асианити киттоқаситтамамма тайкква умиартуарутигиммилаганник таатсамагахубеэрнисаагуммагалиорсамиу таанна и таббасайна укеилаттаннагани тикилиаортсамамман умиартуа таанна таатсама кингуппертинга чунаба таатсамуунатуар тикилаартуминиуллуни таатсамани кисиани тикилаортсамажо атиагути кикканнажаммитто тэмэйлингалаортсамагу тэма уникарниалеривнга синнасааммилли аксуалутусарнигусуппаккама куминаани синиертэмниу леккитаамажунгали синнаксааммитусааллунга тэма синнаксаути чиуасуарниарама нэттэмиуннит тэнэ кубианартсимангиттуугалу каддаанартсимангиттуугалуа униккаангу китаттуулаангамман хануинниминэ униккаагалангавара хаусимагакку амалутусаамагалуагаллунга симунингаку илатайнали униккаалангаттангитара нукуиранналеортсимажувинэрми тусааматтармигама таймайлакка илагин цоккайттуувалаунгиннивуит нукуираннаммут таймайлеортсимажувини нукиралаортуминит имаулажуннагалеортсати цоккайттуулуннеартсимажуни хаживалаоривнга
1: аксаакаво пагмане
2: таннай хаппат уникаалия каннилаангагу пиара таартанга таивититтулу киммерумиу
3: уигунга хаппат тусарсаулаармат ноққарфиксаттиннут тикитауяриривгут пиваллиаюлерингоруманнервит иқалунгмиунгулутит иқалуктууттиармиу таулутит тикерартуармиу таулутит иллуликаартугмиу таулутит уфалуне пагнертуармиу таугувик пиваллиаюлерисиортугут оқаарийуннартутит 6118 Onnuqattiarniarpusi qauppattusarsiukkannilaarmiyugut qauppattau